0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

сегодня, мне некуда деться. Сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отзвенело давно и молчит.

повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нашей жизни не так? Кончилось детство, кончилось детство, памяти нашей живая вода. Кончилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Что-то сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомни.

0: радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полутьме.

0: Алисон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на www.bnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

ветер мне одну, банки, фабрики, заводы, самолеты, поезда. Я все вру, я жадным не был. Мне бы волю, мне бы хлеба,

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 2018 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
4: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарством. Средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Михайловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Сектор Газа, Агата Кристи, Бар Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепрехонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-45.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Дмитрий Волгин, группа «Хорошая песня», ночкой открыли утренний час на шансоне. Всем доброго пробуждения желаю, возможно, пока только чувств, ну, а там и тело потянется. Всех с праздничными выходными, хорошей музыкой вас обеспечивает круглосуточно радио «Шансон», ну, а в праздники тем более. Рада приветствовать вас на душевной волне, меня зовут Ирина Сотникова. Это утро проведем вместе в компании любимых артистов. У нас прямо сейчас Любовь Успенская. Всем привет!
1: И горько в

Возможно. Забыть нельзя. Это Артур Руденко на шансоне. Не забываем и мы с вами о подвигах наших отцов, наших дедов, прадедов. Помним, гордимся. Вчера торжественно выдрузили флаги на улицах столицы. И закон автомобилей были. Они видны на каждой площадке, в скверах, в парках. В общем, все символизировало нашу с вами большую, великую победу. С праздником, дорогие мои!

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Появился горизонт дел. Уезжаю далеко, смел. Помолился за меня, друг,

0: песни нашей победы.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда, тоже небо

0: Кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Александр Маршал на шансоне только что, а продолжит эфир песня, которая в прошедшую пятницу вернула себе лидерство в нашем хит-параде. «Последний полет» в исполнении Михаила Шуфутинского прямо сейчас. Ну а вы не забывайте поддерживать любимых артистов. Голосуйте в хит-параде «Радио Шансон» на сайте radioshanson.ru.

0: Реклама.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на www.vbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: 5-103-0 во все доступные мессенджеры, в том числе мессенджер Макс, ну или же просто сообщение можно отправить с поздравлением, с пожеланием родным, близким, коллегам опять же о себе напомнить. Ну что же они без вас отдыхают? Пишите.
1: У каждого своя дорога в рай, ни с чем ее одну

вспыхнет и прощай. У каждого своя дорога вверх.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким...

0: Спортивным дизайном. В Хавейл Центр Автолига технологичный кроссовер Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
1: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Леприконцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Дмитрий Щербинин назначен заместителем министра обороны. С 2024 года он занимал должность советника главы оборонного ведомства. Информация о его назначении появилась на сайте министерства. В карточке Щербинина указано, что в должность он вступил по решению Владимира Путина 1 апреля 2026 года. Он будет курировать департамент информационных систем министерства. Ранее о назначении Дмитрия Щербинина заместителя министра не сообщалось. В Российском Союзе туриндустрии заявили о росте спроса на военно-патриотический туризм. За последние 4 года он вырос на 40-50%. Родителям надоели классические музейные экскурсии, семьи ищут реконструкции, лазерный бой в окопах, аутентичный полевой обед, квесты с шифрами. Дети хотят не смотреть, а участвовать, отмечают специалисты. При этом среди направлений патриотического туризма наиболее востребованы у семей с детьми – Волгоград, Тула, Казань, Севастополь, Калининград и Смоленск, а также места с большой концентрацией современных интерактивных музеев. В компании подчеркнули, что заметен рост спроса на туры продолжительностью в 3-4 дня по городам воинской славы. Московский футбольный клуб «Родина» впервые в своей истории вышел в РПЛ. Команда обыграла «Челябинск» в 33-м туре первой лиги и досрочно обеспечила себе участие в российской премьер-лиге. Встреча в «Химках» завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Мячи забили Иван Тимошенко и Артур Гребен. «Родина» набрала 65 очков, возглавляя таблицу первой лиги, опережая на 7 баллов идущий третьим екатеринбургский «Урал», которому осталось провести 2 матча. Ранее воронежский «Факел» также обеспечил себе участие в РПЛ. «Родина», основана в 2015 году российским предпринимателем Сергеем Ломакиным, впервые в своей истории вышла в высший дивизион чемпионата России. Курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 110 рублей 93 копейки. Мария Деева, радио «Шансон».

может быть, а может и не быть. Главное, чтобы все было легко и непринужденно, особенно в выходные. Сегодня, я напомню, у нас воскресенье, 10 мая. Если вдруг вы уже потерялись где-то там в выходных, несмотря на то, что завтра понедельник, мы с вами продолжим отдыхать аж до вторника. Короткая рабочая неделя у нас маячит на горизонте, поэтому я желаю вам как следует отдохнуть, набраться сил. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Всем доброе утро!

0: Ваши драгоценные сообщения появляются в наших мобильных выходных. Здравствуйте, радио «Шансон». Хочу передать привет Виталию и Александре. Желаю хорошей дороги и отличного настроения. Всем нашим радиослушателям, конечно, настроение прекрасного, погоды чудесной. Ну, а кто в дороге, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Будьте аккуратнее, внимательнее, берегите себя. И помните, вас ждут.
1: Бил прямой наводкой, точно пулемет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: Максимум даем, минимум просим. ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
4: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
6: 0+. Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Тебе сколько лет, крошка моя?
9: 18 мне уже.
8: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
10: 13 июня. Нижний Новгород. Совкомбанк-арена.
11: Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

нужны деньги? Ведь нужно не только зарабатывать, еще и тратить. А как потратить их в удовольствие? Конечно, на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон», который в этом году пройдет с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря. Анатолий Полотно, Федя Карманов составит нам компанию. Также и другие любимые шансонье будут. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Михаил Бублик, Михаил Шафутинский. В общем, невероятно творческая атмосфера ожидается на «Бархатном шансоне» в этом году. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru. Если вы старше 12 лет, обязательно присоединяйтесь, потому что такое пропустить просто невозможно. Нахмурив

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто как?
1: Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВВ-банк».
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: песни на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

вновь за оплату. Это Александр Левшин на шансоне. Уж если за что и расплачиваться, так это за хорошо проведенные выходные. Вот это точно, не жалко. По-прежнему с вами Ирина Сотникова. 8.50, точное, столичное. Мы вместе переходим в новый час на шансоне. Прямо сейчас Михаил Задорин. Всем желаю ярких выходных.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Весь май спа будни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви.

0: Византия, торговые центры «Фантастика», «Республика Неба», Лобачевский Плаза и Большая Покровская, 57.
1: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ООО «Сазатлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий, мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконсы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Ассоциация банков России предложила включить все банки с лицензией Центробанка в так называемый белый список Минцифры. Речь идет о сайтах и сервисах, которые должны оставаться доступными даже при ограничениях интернета. С таким обращением ассоциация уже обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. В список предлагают добавить интернет-банки, мобильные приложения и платежные сервисы. Средняя ставка по ипотеке ниже 6% в марте была в 7 регионах России, в Приморском крае, Бурятии, Якутии, Тыве, Сахалинской области, Забайкальском крае и Амурской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Банка России. При этом средняя ставка по ипотеке, включая льготную, в среднем по стране в марте достигла 10% в год. Минэнерго готовит топливные соглашения с нефтяными компаниями. По словам вице-премьера Александра Новака, договоренности планируется продлить до конца 2026 года. Соглашения будут заключены с 12 российскими компаниями. В документах будут закреплены объемы поставок моторного топлива на внутренний рынок, а также розничные цены на бензин и дизель. Меры направлены на обеспечение стабильного снабжения в период сезонного роста спроса и сельскохозяйственных работ. Александр Новак также заявил, что страны ОПЕК не меняли сроки компенсации сверхдобычи нефти. Россия сможет нарастить нефтедобычу в июне до почти 10 миллионов баррелей в сутки. Мошенники предлагают россиянам фейковые дачные наборы по специальной цене. По данным аналитиков, они звонят от лица частных компаний, предлагают купить готовый набор, включающий разные продукты, товары для мангала, одноразовые тарелки, приборы, а также и другие товары для выезда на природу. В сервисе напомнили, что настоящие компании не требуют полной предоплаты по телефону и не отправляют ссылки для оплаты по СМС или в мессенджерах. Если же поступает звонок с подобным предложением, нужно немедленно прекратить диалог и положить трубку. Заключение курса валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

появляются наши любимые шансонье Михаил Круг и Вика Цыганова в начале нового часа. 9 утра и 6 минут. Если есть возможность, конечно, грех не понежиться. В постели еще немного. Все-таки у нас с вами выходные. Имеем право, так сказать. Да, возможно, у кого-то даже завтрак в постель предусмотрен. Я за вас искренне рада. Меня зовут Ирина Сотникова. Пусть ваше утро будет добрым в компании шансона. Владимир Ждамиров прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до юга. Любрекс. По совету друга.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ирина Круг на шансоне только что. Огонь забытых мной цитат. У нас впереди много хороших песен еще в этом часе. Будет и Виктор Королев. Послушаем также Михаила Шахутинского. Ну а прямо сейчас песня, которая трогает душу многих из нас. Как ни крути, группа Любэ прямо сейчас «Комбат».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, с рамки всем максимум дают.
3: Весь май с попутней в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 230 38 3.

0: республике в небе и на Веденяпина 13.
1: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная дживинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
2: 0+.
3: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
4: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Алешка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
7: Все на концерт «Руки вверх». 13 июня в Совкомбанк-арене. 12+.
8: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Руки вверх!
11: Это ограбление?
10: Нет, это концерт!
7: 13 июня. Нижний Новгород. Совкомбанк-арена. Билеты в кассах города. 12+.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Дельные рекомендации из уст человека, который ради музыки оставил медицину. Тимур Шаов на шансоне только что. Действительно, столько у нас полезных с вами привычек, мы их почему-то игнорируем. Вот, к примеру, баня. Отличный повод укрепить здоровье, собраться с друзьями. Вот всем, у кого сегодня банный день, отдельный пламенный вам привет. Конечно, легкого пара. На самом деле, ведь банное дело – это вообще отдельная наука. Это целый мир, который можно подарить любимому человеку. И почему не сделать это прямо сегодня? Прямо сейчас у нас Алекс Лим на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Есть особые даты, о них календарь упоминает.

Одна из важнейших дат – 9 мая. У нас с вами календарные праздники по этому поводу. Но если у вас есть свой важный повод, день рождения, может быть, свадьба даже, напишите нам в наших мобильных выходных плюс 7909-955-1030. Все поздравления я озвучу в прямом эфире «Радио Шансон». Ну а далее мы с вами послушаем «Раду Рай».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
2: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
3: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на Т-банк.ру.
4: Весь май с побудни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
5: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями.

0: Джили-Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

10 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды объявлено сразу в нескольких регионах России. По данным МЧС, сложные погодные условия ожидаются в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В Свердловской области, где накануне сильный ветер уже ломал деревья и сносил дорожные знаки, скорость порывов может достигать 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отказаться от походов отдыха на природе. В Челябинской области прогнозируются грозы, ливни и град, а ветер также усилится до 25 метров в секунду. В Курганской области ожидаются дожди, порывы ветра до 21 метра. Кроме того, синоптик Евгений Дишковец предупредил о зимнем шторме в Ханты-Мансийском автономном округе. В регионе ожидается понижение температуры ниже нуля, гололедица и снег. На этом фоне на трассе Югра временно ограничили движение транспорта. При этом в Москве ожидается кратковременное похолодание без заморозков и снега, после чего в столицу вернется теплая майская погода. В Госдуме предложили законодательно закрепить профилактику йододефицита. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что эта проблема напрямую влияет на уровень заболеваемости щитовидной железы. Депутат подчеркнул, что массовая профилактика особенно важна для детей и требует федеральной поддержки. В настоящее время в российских школах организовано йодирование питания, однако это затрагивает только учеников первых-четвертых классов, которые получают бесплатное питание. Кроме того, йодированная пища предоставляется и в больницах. Российский тяжеловес Александр Волков одержал победу на турнире в США, выйдя на бой под «Катюшу». Волков победил Вальдо Кортеса Косту. В интервью прямо в октагоне спортсмен подчеркнул, что считает за честь выступать именно 9 мая. Это был третий успех россиян за вечер. До этого Байсангур Сусуркаев оказался сильнее Джордана Сантоса, а Роман Копылов взял верх над Марко Тулио. Для Копылова эта победа стала 15-й в профессиональной карьере. В заключение, официальный курс валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

плачем, не плачем, девочки и мальчики. Дорогой наш Урал, Ханты-Мансийский округ, вы там держитесь. Все-таки серьезная непогода за окном. Мы с вами поддержим согревающим шансоном. Я Ирина Сотникова, всем желаю хорошей погоды в эти праздничные дни. Небо голубого, солнце яркого и, конечно, много любимых песен. Нас далее порадует Стас Михайлов, Татьяна Куртукова. Конечно, песни «Победы» прозвучат обязательно в эфире радио «Шансон». Ну а прямо сейчас Сергей Куренков. Кладем в кармашек счастье, любовь, радость, все самое доброе и хорошее.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит. Особенно, когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ-4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
4: «Никастринг».
5: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
6: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleny.ru.
7: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
8: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
9: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: BLG. Надежность в движении.
11: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
12: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил, металлочерепица, металлопрокат. Звони 27 29 и 30.
13: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8 939 745 4808.
14: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilinnov.ru.
15: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Вот чтобы все именно так случилось, спеть наш песни приглашаем вас 14 мая, уже в этот четверг, в Центр исполнительских искусств. Именно там пройдет грандиозный мега-концерт, в котором примут участие Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Григорьев, также будет и другие артисты. Живой звук, уже полюбившиеся хиты и новые песни. Все это случится на сольном концерте Аллы Рид для лиц старше 12 лет.

0: вода тревоги, гостеприимные буря.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
8: Подробности на tixfly.rf.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

знакомой ветки. Ольга Алмазова и Михаил Барский на шансоне. Мы же с вами движемся знакомыми тропами по волнам самой душевной радиостанции «Радио Шансон» в столице. 10:49. Этот час музыкально зафиналит «Стоун».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Cool.

0: жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
4: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
4: ОСЗ группы «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Конфликт России и Украины идет к завершению, заявил Владимир Путин. По мнению президента, страны Запада рассчитывали на сокрушительное поражение России, предоставляя военную помощь Украине. По мнению Путина, США украинский конфликт не нужен. У Вашингтона много других приоритетных задач, а с Россией воюют руками украинцев глобалистские элиты Запада, заявил Путин. Мощный майский снегопад и шквалистый ветер обрушились на Ханты-Мансийский автономный округ. На западе региона из-за сильного ветра и снега валятся деревья, местами пропадает электричество. Снег заметает дороги и придомовые территории. Непогода пришла в регион с Урала. По информации СМИ, из-за урагана около 150 населенных пунктов в Пермском крае и 20 в Свердловской области оказались без электричества. Шквалистый ветер и мокрый снег вызвали нарушения, деревья упали на провода, оборвали ЛЭП. Сейчас службы проводят восстановительные работы. Ураган также прошел в Тюмени. По данным местных СМИ, из-за сильного ветра по городу летали остановки и навесы для мусорных контейнеров. Стихия сносила деревья, рекламные щиты и остановки. В Миноборнауки назвали дату начала приемной кампании в вузы. Документы, поступающие, смогут подавать с 20 июня. Это коснется всех уровней бакалавриата, специалитета, магистратуры, специального высшего образования, пояснили ведомстве. Там отметили, что даты окончания приема заявлений варьируются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. В том числе при приеме на обучение на бюджетные места прием документов завершается с 10 по 20 июля. При приеме на платные места не позднее 20 сентября. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 12, ощущается как плюс 7, ветер восточный 6 метров в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем столбики термометров повысятся до плюс 15 градусов, будет пасмурно, кратковременный дождь обещают с 2 часов дня. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

открыл новый час на шансоне в Москве 11.06. Северной столице шлем отдельный пламенный привет. Частота вещания 104.4 FM. В студии по-прежнему для вас я, Ирина Сотникова. Всех с праздником, с прошедшим днем. Победы всем хороших песен, потому что музыки много, а шансон, как и родина, один. Евгений Кемеровский продолжает эфир.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Весь май с попутней в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
6: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
7: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
8: Хм, новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
9: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
10: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
12: В интернете наберу prismaokna.ru.
13: Подробности на сайте.
14: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
15: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: моя.
1: Концерт коллектива Михаила Танича «Лесоповал» пройдет уже в ближайшую субботу, 16 мая, в столичном Академ Джаз-клубе. Всех поклонников, всех фанатов ожидает яркое выступление. Ну, как, впрочем, и всегда. Это те самые песни, которые мы узнаем с первых строк. Песни, которые давно уже стали частью нашей жизни. Ждем всех, кто старше 18 лет, 16 мая в Академ Джаз-клубе на концерте легендарной группы «Лесоповал».
2: Ты за

0: отвали. Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

В далеком 1978 году начались съемки того самого культового фильма «Место встречи изменить нельзя». Как раз сегодня, 10 мая, все мы помним героя Владимира Высоцкого. А сколько уж цитат выужено из этой киноленты и не сосчитать. А теперь... Рита. Я сказала, Рита Виноградова займет место у микрофона. С вами была Ирина Сотникова. Всех еще раз поздравляю с праздниками. Будьте здоровы, берегите себя. До завтра. Пока-пока.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
6: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на tbank.ru.
7: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
8: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
9: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: BLG. Надежность в движении.
11: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Работа аэропортов Юга России восстановлена в полном объеме, сообщили в Минтрансе. В плане регулярных перевозок 277 рейсов в и из аэропортов Юга страны, отмен рейсов нет. За сегодня уже выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров. Ранее из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации Юга России 13 аэропортов южных регионов приостанавливали работу. Минпросвещение утвердило концепцию исторического просвещения для образовательных организаций. Документ уже направили в регионы. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что новая система объединит уроки истории, внеурочную деятельность, дополнительное образование, также работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций и цифровых платформ. Особое внимание планируется уделить развитию у школьников навыков критической оценки информации, работе с историческими источниками и противодействию фальсификации истории. Среди ключевых направлений программы — повышение квалификации педагогов, создание методических материалов, развитие исторических клубов и кружков, проведение олимпиад, конференций, конкурсов. Реализация концепции рассчитана на 5 лет. Работающим пенсионерам пересчитают пенсионные выплаты с 1 августа. До конца года изменения коснутся и военных пенсионеров. Очередная индексация для них запланирована на 1 октября. Размер выплат сохранится на уровне 93,5% от денежного довольствия с учетом всех надбавок. В соцфонде напомнили, что с 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам рассчитывается по общим правилам с учетом стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты, действующих в текущем году. Также в фонде уточнили, что полный перерасчет с учетом индексации, пропущенных в период с 16 по 24 годы, воспроизводится после завершения трудовой деятельности пенсионера. В заключение выпуска: официальный курс валют — доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Иван Кучин с песней «Фотокарточка». Я всем и каждому желаю доброго полудня. Меня зовут Рита Виноградова. И в ближайшие 6 часов проведем вместе. А праздничные выходные продолжаются. Я надеюсь, что у вас отличное настроение. Проводим их на радио «Шансон». Отмечаем праздник Великой Победы. В эфире в эти дни звучат песни военных лет. Послушаем прямо сейчас Александра Маршала «Враги сожгли родную хату».
1: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью.

Свой день, свой праздник, возвращение к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

0: реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Алексей Петрухин поднимает настроение. Кстати, есть замечательная новость, что Алексея Петрухина можно увидеть на концерте «Алый Рид», который состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Живой звук, звезды эстрады и шансона и уже полюбившиеся хиты и новые песни «Алый Рид». Ожидаются и звездные дуэты Евгений Кемеровский, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и другие для лиц старше 12 лет.
1: Прямой наводкой, точно пулемет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцария через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ООС «Азатлант». Проектная декларация на наш.дом.ру.

0: Михайловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
3: Переезжайте в КМ Анкудиновский парк. Пожалуй, в мае самые удачные условия покупки квартиры с кухней и техникой. Снижаем цены и ставки по ипотеке. Даем рассрочку на первый взнос. Мечтайте и сбудется. 420-50-20. Каркас «Монолит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Паузвербанк. ОСК «Имбарлар». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Жизнь полна сюрпризов. И Джак РФ-8 готов ко всему. Это не просто мини. Это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 300 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Да вы сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

Михаил Гулько, замечательная песня «Одессит Мишка». Сегодня 10 мая. И столичная весна снова решила замедлиться. И, кстати, настроение похожее. Вроде нужно бежать вперед, а хочется немного постоять на месте, отдохнуть. Наверное, иногда жизнь специально нас замедляет, поэтому успеваем почувствовать момент, а не только его проскочить. Одевайтесь теплее, берегите себя. Впереди хорошая музыка на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата Тикс-Фли. Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: От Кавказа до Камчатки с маслом Lubrix все в порядке. От Сибири и до юга Lubrix по совету друга.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВВ-банк.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
4: В торгово-развлекательных центрах «Золотая миля» и «Сормовские зори».
5: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
6: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
7: Агат. Покупай выгодно. Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
8: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Многодетные семьи в России с доходом выше прожиточного минимума не более чем на 10% с 22 мая смогут оформить единое пособие на детей в размере 50% регионального прожиточного минимума. Об этом сообщила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, мера поддержки распространяется на семьи, которые подавали заявление на единое пособие, но получили отказ из-за незначительного превышения дохода. Кроме того, с 2026 года начала действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Она предполагает частичный возврат уплаченного НДФЛ. Экономисты отмечают, что в отдельных случаях размер такой выплаты может превышать 100 тысяч рублей. При этом право на нее получат только семьи, соответствующие установленным требованиям по доходу, имуществу и отсутствию долгов по алиментам. Уроки мужества предложили включить в систему воспитательной работы российских школ и разработать для них единые методические рекомендации. В Совете Федерации считают, что такие занятия нужно проводить системно с участием ветеранов и методической поддержкой педагогов. Ранее инициативу критиковали за формальный подход и низкую вовлеченность. Россиянин возглавил гонку бомбардиров НХЛ. 29-летний Кирилл Капризов, российский форвард Миннесоты Уайлд. В ночь на 10 мая его команда выиграла Колорадо Эвеланж со счетом 5-1. Капризов набрал 14 очков за 9 матчей, вышел на первое место в бомбардирской гонке Кубка Стэнли. Его признали первой звездой матча в Сент-Поле. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и вторник, 12 мая. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 13, ощущается как плюс 10, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра. Сегодня днем столбики термометров повысятся до плюс 15 градусов, будет пасмурно, кратковременный дождь обещают с 2 часов дня, ежедневные дожди прогнозируется минимум неделю. Мария Деева, радио «Шансон».

душевная песня от Евгения Григорьева «В тоннеле третьего кольца». Всем, кто в дороге, отдельный привет. Пусть сегодня ваш путь будет легким и пробок не будет. Удивительно, кстати, сегодня в столице по пути в студию было очень спокойно. Многие отдыхают, тем, кто работает. Пусть день будет хорошим, замечательным, будет прекрасное настроение. Меня зовут Рита Виноградова. Это радио «Шансон». Впереди послушаем Андрея Державина, Настасью Самбурскую. И прямо сейчас Александр Новиков. Музыки много, «Шансон» один.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья синий соберу. В аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

кстати, безответные чувства так сильно цепляют нас, потому что в них остается всегда некоторая недосказанность. Ну а вдруг все-таки бы получилось? И мы постоянно пытаемся найти вот эти самые ответы, и неизвестность очень сильно держит в напряжении. Я всем желаю самых ответных чувств. Продолжаем отмечать праздник Победы, и далее в эфире «Темная ночь».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
3: Я пропою, звонки всем максимум дают.
4: Здорово. Узнал? Это мы. Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
7: Подробности на сайте.
8: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
10: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
11: ОСЗ «Группа Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный «Бусыфал». У Александра Суворова – верный конь «Мишка». Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. «Килиманджаро» – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. «Килиманджаро» – в мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru.
13: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Любовь Успенская, Николай Басков накрывают эфир романтикой и волной большой любви. Кстати, сегодня 10 мая, день, когда официально можно сказать: я же чувствовала, я же говорила, потому что сегодня отмечается день доверия своей интуиции. Как у вас с интуицией? Вот у меня это работает так. Понимаю, не нужно этого делать, но так хочется. Поэтому пусть будет гармония, и все будет хорошо. Отличного настроения. С вами Рита Виноградова.

не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и кружит

0: реклама.
1: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Любрекс. По совету друга.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
3: Тебя в прихожей обниму, ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: все.
1: И мы обожаем Михаила Шуфутинского и всех наших радиослушателей. Сколько хитов, все душевные, наши любимые. А воскресенье предлагаю проводить вместе в отличной музыкальной компании. Здесь, на радио «Шансон», в самое ближайшее время Алена Петровская. Ну а прямо сейчас Александр Розенбаум с песней «Кубанско-казачья».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой, мне вот это подходит под мой маникюр.
2: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом, да еще и по ценам производителя, с дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту?
3: Да-да, и это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
4: Не оферта, подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Курочка, курочка, павловская курочка, значит, будет шашлычок.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
2: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на tbank.ru.
3: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
4: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
5: Парк-партнер Аутобан, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Работа аэропортов Юга России полностью восстановлена после временных ограничений. Об этом сообщили в Минтрансе. По данным ведомства, на южном направлении в полном объеме осуществляется авиасообщение и управление воздушным движением. Оперативный штаб при министерстве продолжит работу до 12 мая. За ситуацией также следят Росавиация и Ространснадзор. Сегодня аэропорты юга страны уже обслужили свыше 80 рейсов и около 11 тысяч пассажиров. Накануне было выполнено более 440 рейсов. Напомню, ограничения ввели 8 мая после атаки беспилотников на здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Тогда временно приостанавливали работу аэропорты Сочи, Краснодара, Махачкалы и других южных городов. В России предложили ввести налоговый вычет на репетиторов для выпускников школ. С такой инициативой выступил депутат Михаил Иванов, пишет «Москва-24». По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. Поэтому он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Предполагается, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетиторов. При этом лимит предполагается установить на уровне 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Таким образом, семья сможет вернуть до 19,5 тысяч рублей ежегодно. Пятница и суббота – пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян. Чаще всего в эти дни деньги тратятся на досуг, рестораны и приобретения в интернете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. В то же время в будние дни общий уровень расходов заметно ниже. Основными тратами являются обязательные платежи и регулярные расходы. Воскресенье оказалось менее затратным днем. Причем доля расходов в выходной увеличивается на продукты и бытовые нужды. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Сергей Трофимов, песня «20 лет». Берем от жизни все, а особенно выходной. Пусть сегодня каждому сопутствует удача и везение, встречи, отдых, и все идет по вашему плану. Доброго дня, это радио «Шансон», и впереди лучшая музыка.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

шикарная песня от Евгения Кемеровского «Уходи, но останься». Магнетизм, притяжение, химия между людьми вспыхивает всегда неожиданно. И как же здорово влюбляться. Ну а май, безусловно, кружит голову и один из самых романтичных периодов. Поэтому влюбляйтесь, не останавливайтесь, и пусть у вас все и всегда будет взаимно.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
8: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Сбербанк. ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на jili.nov.ru.
12: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

парад победы, деда, деда ордена достану. И живым я вспомню деда. Весна была красива, красива и юна, когда мы с ним встречали День Победы. Я был тогда совсем еще пацан и раздавал гвоздики ветеранам. И я еще, увы, не понимал,

0: Иван Кучин просит не уходить. Я никуда не собираюсь. Меня зовут Рита Виноградова. Всем прекрасного дня. Спешу напомнить, что совсем скоро, в следующем часе, программа «Только для вас». Письма, любовь, приветы, сообщения, поздравления буду с удовольствием зачитывать. Ну а пока предлагаю послушать яркую и классную группу «Сентябрь» про погоду, которая шепчет, и надеюсь, что мы тоже дождемся этого.
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: песни Великой Победы.
1: О походах наших, о боях с врагами долго будут люди песни распевать. И в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

0: Стас Михайлов не оставляет равнодушными никого, а особенно наши женские сердца наполняются любовью. Я предлагаю поделиться с нами поздравлениями, приветами, письмами для любимых. Следующий час только для вас, а прямо сейчас Сергей Куренков.
1: Город уснул, спят во дворе машины, только не спит подъезд.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
8: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
9: 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Самсон.
1: 15 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники сдают квартиры умерших собственников по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство. Об этом предупредили в МВД, пишет РИА Новости. Уточняется, что аферисты обращаются к нотариусу от лица дальнего родственника покойного и просят открыть наследственное дело. По закону специалист не имеет права отказать. Поэтому на основании выданного документа злоумышленники сдают в аренду недвижимость умершего. В схемах с так называемыми выморочными квартирами могут участвовать сразу несколько человек из различных госорганизаций. Больше всего таких случаев фиксируют в российских мегаполисах. Почти три четверти домохозяйств из плана президентской программы догазификации пользуются сетевым топливом. К газу уже подключились почти 1 200 000 семей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Газпром Межрегионгаза» Сергея Густова. Он добавил, что согласно поручению Владимира Путина к 2030 году к газу в России должны подключить более 1,5 миллиона домов. И эта задача будет выполнена. Густов отметил, что за 2021-2025 годы доступ к газу получили свыше 2000 населенных пунктов, а показатель газификации превысил 75%. Ориентир на 2030 год – стопроцентная технически возможная газификация. Строительство двух подземных переходов завершено на юго-западе Москвы. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Первый переход находится на внешней стороне кольцевой автодороги под съездами на Профсоюзную улицу по направлению в центр из Калужского шоссе на МКАД, а второй внутри МКАД под съездом на Профсоюзную улицу с бокового проезда кольцевой дороги. Рядом расположен крупный торговый центр. Теперь для жителей районов Ясенево и Теплый Стан организованы безопасные маршруты сразу через несколько загруженных трасс. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон»

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвано флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею.

мед, от которого быстро пьянеет.

Михаил Круг с потрясающей песней «Мой Бог» про восхищение любимой женщиной, самый теплый и душевный любимый час. Начинаем на радио «Шансон». У микрофона я, меня зовут Рита Виноградова. И начинаем программу. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите тем, кого любите, скучаете или, может быть, просто неожиданно хотите порадовать. Сегодня прекрасный подходящий день, тем более 10 мая. Это день движения для здоровья. А если вы собирались на прогулку, может быть, это тоже знак. Но главное, тепло одеться. Поэтому, друзья, пишите ваши сообщения. Плюс 7-909-955-103-0. С удовольствием буду озвучивать в эфире. И, конечно, самая лучшая музыка здесь, на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: А в этот майский прохладный день мы передаем теплые слова и приветы друг другу. Итак, поехали. Спешим поздравить Ольгу Лопатюк с днем рождения. Пусть будет радость в жизни и много ярких дней, любовь, чуткость близких и дорогих людей. Тепло и понимание, все желания сбываются всегда. Твои верные друзья из Волгограда. Сегодня Международный день матери. Мы от всей души поздравляем наших любимых мам Нину Михайловну Пронину и Валентину Степановну Мирову. С этим праздником желаем здоровья, счастья, как можно дольше оставаться такими же жизнерадостными и энергичными, как сейчас. С уважением, Нелла и Сергей Пронин из Москвы. Радио «Шансон», прошу передать привет моему лучшему другу из Новочеркасска. А Николюкину Андрею, он занимается строительством своего дома. Пожелать ему терпения, достатка в деньгах, чтобы все планы состоялись, его друг Филев Сергей из Новочеркасска.

0: Ивановская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
9: В интернете наберу prismaokna.ru.
10: Подробности на сайте.
11: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город».
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
14: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
15: «Ника Спринг».
16: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
18: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

майские праздники и час приветов. Ну что может быть прекраснее? Плюс 7-909-955-103-0. Жду ваш привет-сообщение. Итак, горячий привет летит прекрасному человеку, Звягинцеву Дмитрию. Пусть мечты сбываются, береги себя и радуйся жизни. Поздравляю дорогого зятя Андрея с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, благополучия, достатка, всего самого наилучшего от Светланы, город Буй. Улыбайтесь, не скучайте, праздники майские, с друзьями отмечайте. Приветы летят Звереву Алексею и соседу Валентину Лезову от Татьяны. Передайте привет Даше Семеновой и пожелайте ей хорошего дня.

таким удовольствием читаю ваши приветы. Час только для вас. Татьяна передает привет бабушке, а также Рокки и Ричи. Хочу поздравить младшего научного сотрудника, лучшего пчеловода и моего друга Руп Анатолия Андреевича с днем рождения от Леонида Федоровича. Радио Шансон поздравляем нашего хорошего друга из города Орла Артемки. Нервов, как канат, стальных, решений точных, мужских сил, здоровья, удачи, с днем рождения. Подписалась Оксана из Москвы и Юрон из Тюменской области. Любимого моего Грицащенко Николая с днем рождения. Крепкого здоровья, ангела-хранителя. На каждом метре хочу, чтобы ты всегда ощущал себя счастливым, чтобы все, что ты задумываешь, воплощалось в жизнь. Мой Николай, тебя крепко люблю. От Олеси. Всех с майскими праздниками. С днем победы. Ура, от шеф-повара вагон-ресторана дальнего следования Виктора. Виктор, вам огромный привет.

0: связи в душе. На радио «Шансон» реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Любовь, привет и поздравления. Все здесь, в этом часе, час только для вас. Ольге, сыну Алексею и двум дочкам Лизе и Анастасии большой привет, наводим порядок в огороде от Дмитрия. Привет из Железногорска, Курской области. Находимся на даче, жарим шашлыки, дождик моросит, но не мешает. Всех с праздником Победы. Поздравляем мужа, сестры Юрия Зайцева с юбилеем, здоровья, успехов. Привет семьям Федоровых и Тимирхановых от Виктории. Огромный привет из Пицунды от Ольги Владимировны. Сегодня у моих дорогих сестры Алиевой Галины Владимировны день рождения и у моей любимой внучки Смирновой Вики Игоревны. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви, исполнения всех самых заветных желаний. Бабуля и сестра Ольга. Большой привет из Санкт-Петербурга от Аюкасова Сагди в поселок Красная Поляна Новосергеевского района. Всех земляков с праздником!

Благодарю каждого, кто участвует в программе «Только для вас». Хорошее настроение не отпускаем. А все, что не успею зачитать, зачитаю в начале следующего часа. Итак, с праздником вас из Минусинского района. У нас дождь льет в Минусинске-то. Счастья, успехов, здоровья – самое главное. Любимую жену с годовщиной свадьбы 7 лет назад. В этот день мы стали мужем и женой. Люблю тебя очень сильно, моя дорогая. От Григория. Приветик из Перми. Поздравляю всех мамочек с Днем Матери. Наши мамочки самые лучшие. Здравия, добра. Привет моей мамульке Мариуполь. Скоро встретимся. От Татьяны. Привет маме Светлане Алексеевне. Поздравить ветеранов с прошедшим 9 мая. Сын Михаил. Привет СНТ Дружба Любимки Сергею Феоктисову. И своим соседям семье Терехиных. От Ксении. Поздравляем Настю Волкову с днем рождения. Привет из Икши от Юрия. Всем огромный привет от Республики Татарстан, город Набережные Челны. Привет моему мужу Игорю. Делает теплицу. Сил ему от Антонины. А прямо сейчас для всех радиослушателей вечная любовь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желать счастья молодым.
4: Улица Фильченкова, 12.
5: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Паусбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная дживинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
8: 0+.
9: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilinnov.ru.
6: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России утвердили концепцию исторического просвещения для детских садов, школ, колледжей и вузов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова. По его словам, новая система объединит уроки истории, внеурочную деятельность, дополнительное образование, а также работу музеев, библиотек, общественных организаций и цифровых платформ. Отдельный акцент сделан на развитие у школьников навыков критической оценки информации, работе с историческими источниками и противодействию фальсификации истории. Концепция предполагает повышение квалификации педагогов, подготовку методических материалов, развитие исторических кружков, клубов, олимпиад и квестов. Документ был направлен в регионы. Реализация плана рассчитана на 5 лет. Тем временем в школах Москвы появился курс по истории города для 5-7 классов. Как сообщил Сергей Собянин, обучение будет поделено на 3 части. В 5 классе школьники узнают историю столицы с древнейших времен и до середины 16 века. 6-классников познакомят с жизнью города до начала 20-го столетия. Последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории. Среди ключевых рубрик «Загадки Москвы», «Что скрывают названия», «Москва и москвичи». Из них ребята узнают об исторических фактах, происхождении столичных топонимов и выдающихся личностях, связанных с историей города. В Симферополе впервые включена подсветка уникальной кованой карты России. Обновленный арт-объект был открыт накануне вечером. На карте установлено более 2000 светодиодов, которые будут зажигаться автоматически с наступлением темноты. Об этом пишет РИА Новости. Кованую карту также дополнили свыше 80 новыми бронзовыми элементами, миниатюрными макетами мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне и установленных в каждом российском регионе. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 13 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: мобильные выходные продолжаются. Хочется зачитать ваш привет, поздравить с днем рождения, маленьким юбилейчиком, 55 лет, самую красивую, веселую, энергичную, обаятельную, привлекательную супержену, маму, бабулечку, хотим пожелать ей всего самого лучшего, муж, дочь, 4 внука и друзья.
1: Солдат, мундир, свой старенький надень, поправь слегка поблекшие награды.

0: Реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Вечер продолжаем на волне радио «Шансон». Стоит отметить, как же мы все удивительно похожи. Всем нам необходимо и хочется спокойствия, понимания, чтобы рядом был кто-то свой. Хотя внешне каждый делает вид, что мы сильные, нам никто не нужен. Но по моим наблюдениям легче становится именно тогда, когда перестаешь все выдерживать в одиночку. Поэтому берегите свое настроение, даже если за окном пока не майское тепло, пусть рядом будут те самые желанные и родные.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ-4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Повторять не буду. Немедленно руки вверх. Легендарная группа «Руки вверх». Новая программа «Любимые хиты». 13 июня. Нижний Новгород. Совкомбанк-арена. Билеты в кассах города. 15+.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
5: Я пропою. Сранки всем максимум даю.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
8: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
9: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
10: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
12: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.
13: Выходные. Дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
14: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
15: Банк-партнер «Аутобан». Не оферта.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: BLG. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки, контрабанды не берем. Как херувим, стерилен ты, а класс второй.

унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного.

трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак?

Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.

0: Ах, где ты, где был, седой мой мальчик?
1: Песни нашей победы.

Чичиков с песней «Военных лет» на поле танки грохотали. Отмечаем праздник Победы вместе с радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Выходные продолжаются. Музыкально обещаем душевное сопровождение. Анатолий Полотно, Федя Карманов, Ирина Круг и Александр Маршал. А прямо сейчас Александр Кальянов с песней «Плохая примета». Но мы в плохие приметы не верим, а верим только в хорошие.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

на круг в эфире радио «Шансон». А музыка – это что-то удивительное. Ведь только одна песня может вернуть в прошлое, другая – успокоить, а третья – полностью поменять настроение. Любимые мелодии, безусловно, очень влияют на эмоциональное состояние, помогают справляться со стрессом, но тревог, переживаний у каждого хватает. Поэтому пусть музыка радует, создает приятный настрой на вечер воскресенья. Меня зовут Рита Виноградова. Музыки много. «Шансон» – один.

0: моделей.
1: А цены?
0: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».

0: делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Весь май с побудни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
3: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 300 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

обязательно вернусь. Вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Адамсом.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. По их данным, больше всего в апреле было предложений в работе о торговле. Топ-3 наиболее востребованных позиций в данной сфере – это продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте идут промышленность и производство. Здесь больше всего нужны слесари, электрики и токари. Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство, где нужны электромонтажники, электрогазосварщики, слесари или сантехники, а также инженеры-проектировщики и сметчики. Кроме того, в число сфер, в которых активнее всего ищут новых сотрудников, попали транспорт, логистика и медицина. Более 230 новых автобусов для пригородных маршрутов запустят в Москве в текущем году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Максима Лексутова. По его словам, сейчас машины работают на 6 маршрутах проекта «Москва-область». По будням на них совершается в среднем более 13 тысяч поездок. Отечественная техника полностью адаптирована для перевозки всех категорий пассажиров и ранее хорошо зарекомендовала себя на городских линиях. Всего в парках Мосгортранса эксплуатируется уже около 2000 таких машин. Каждый четвертый россиянин планирует начать изучение иностранного языка перед летним отпуском. При этом 7% опрошенных уже начали осваивать язык, 18% приступят к учебе в ближайшее время. Об этом сообщает Лента.ру. В то же время половина респондентов заявили, что для летнего отпуска иностранный язык им не нужен. 16% рассчитывают на помощь партнера или друзей, а 7% уверены в своих знаниях и не видят необходимости в дополнительной подготовке. Курс доллара на выходные: вторник 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: патрон и вера, но главная честь офицера — Родина, Родина, Родина, Родина.
1: Евгений Кемеровский с патриотичной песней «Родина». Вы на волне радио «Шансон». Всем доброго вечера. Кстати, есть прекрасная новость. Уже 14 мая можно увидеть дуэт Евгения и Аллы Рид в Центре исполнительских искусств. Алла Рид – участница популярных вокальных шоу «Голос», «Три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», представляет новую сольную программу «На перекрестке между строк». Живой звук, звезды эстрады и шансона. И обязательно прозвучат песни «А в вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые композиции, созданные на стихи Михаила Гуцериева. Информация для зрителей старше 12 лет.
2: Ректор кашлял в кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал, что чесать язык — дело прошлое, а на медне его

шаг комсомольский охаживал. А ведь звал на пикник, тварь продажная. Танки выдувал вдоль,

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните. 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
6: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Хавейл Центр Автолига технологичный кроссовер Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Успешный Михаил Бублик вдохновляет загадывать самые смелые желания, и это действительно работает, особенно если вы знаете, чего точно хотите, и не сбивайтесь с маршрутов. Радио Шансон всегда музыкально рядом, поддерживаем каждого, кто на волне, и желаем всем, конечно, прекрасного вечера.

0: слой. На радио «Шансон» реклама.
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный «Тикс-фли». Ваша собака в безопасности.
3: «Тикс-фли». 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Олег Митяев с проникновенной песней «Небесный калькулятор». Никогда не жалейте о том, что не случилось. Смотрите только вперед, а впереди ждет чудесный вечер с Юлией Степановой. Я, Рита Виноградова, прощаюсь с вами на сегодня и иду танцевать под дикое танго от Афины.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят.

0: ИП Телухин АА, ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Более 4,5 миллионов окон по всей России украсили символами Великой Победы в рамках акции «Окна Победы». Она проходила с 16 апреля по 9 мая, пишет РИА Новости. В акции участвовали дети вместе с родителями, педагогами и наставниками. Они оформляли окна домов, школ, детских садов и молодежных центров рисунками, трафаретами, фотографиями и символами Победы. Председатель правления движения «Первых» Артур Орлов выразил уверенность, что такие мероприятия будут объединять все больше участников в России и в зарубежных странах. Приемная кампания в вузы в этом году начнется с 20 июня, сообщили в Миноборнауки. Указанные сроки коснутся всех уровней образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и специализированного высшего образования. Отмечается, что даты окончания приема заявлений варьируются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. В том числе на бюджетные места прием документов завершается с 10 по 20 июля. При приеме на платные места не позднее 20 сентября. Самая грязная городская пыль бывает в Москве летом. Таким выводом пришли специалисты лаборатории геохимии наночастиц Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Они проанализировали образцы пыли, взятые в разные времена года. В сравнении их состава и концентрации выявили, что наихудшие показатели бывают летом. В это время отмечается повышенная концентрация свинца, висмута, меди, сурьмы и кадмия. Как пишет парламентская газета, летний индекс потенциальной экологической опасности равен 520 при норме 300. Для сравнения, индекс весенней пыли 270, а осенней 370. Такой рост ученые связывают с увеличением в теплое время года транспорта, интенсивности ремонтных и строительных работ. Однако концентрация токсических веществ все равно остается достаточно низкой для вреда здоровью. Алла Некрасова, радио «Шансон».

человек в телогрейке? Или просто закат? Мать прислала

ветры черных осин. Все бочее,

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Жанр шансона по-русски живет и развивается. Так вот, песни, которые известны нам уже годами, Иван Кучин, «Человек в телогрейке», соседствуют с совсем новыми. Скоро мы услышим недавнюю песню Владимира Ждамирова «Купола колокола», а прямо сейчас песня, которая вчера появилась в нашем эфире, 9 мая, Сосо Павлиашвили, Григорий Лепс.

0: Дорогие радиослушатели, вы тоже можете подарить свое душевное тепло вашим близким, передав привет в праздничном эфире радио «Шансон». Мобильные выходные продолжаются. +7 909 955 103 0 это наш номер. Пожалуйста, подпишите свое сообщение, оно прозвучит в эфире радио «Шансон», ну, в какое-то ближайшее время. А что касается музыки, через 3 минуты у нас Виктор Королев, чуть позднее Стас Михайлов.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0

0: «Павловская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Весь май спа будни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
5: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон «Алтын». Желать счастья молодым.
6: На Бару в перекрестке на Пушкина 2.
7: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Слим в эфире вечернего шансона. Скоро слушаем дуэт Радера и Андрея Бандеры, а Сергей Коржуков споет нам песню на стихи Михаила Танича и музыку Серафима Туликова. Не пропустите, прекрасная песня. Ну а материал о военном прошлом Михаила Исаевича Танича уже появился на наших страницах в интернете к празднику Победы. Прочитайте, это очень интересно и очень человечно.
1: На радио Шансон реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Радио «Шансон» представляет.
10: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
11: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
10: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Пронзительная лирика «Чепик» лауреата премии «Шансон года 2026». К вашим сообщениям, ибо мобильные выходные-то продолжаются. Здравствуйте, передайте привет моей тете Михальской Валентине Константиновне в Петропавловск от племянника Павла из Тюмени. Поздравления с 9 мая. С Днем Победы уже. Вчера отгремел наш праздник, но на радио «Шансон» он продолжается. И песнями, и вашими посланиями. Кстати, я жду следующих на наш единый номер.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
4: «Никаспринг».
5: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
6: Синяя, белая, черная. О, красная. Дорогой, дорогой, мне вот это подходит.

0: Лобачевский Плаза и Большая Покровская, 57.
1: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ группа «Инвестрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивыми штрафами за нарушения на дачных участках. Злоумышленники рассылают владельцам земли поддельные уведомления и предлагают оплатить взыскание со скидкой по специальной ссылке. После перехода по ней аферисты получают доступ к аккаунтам граждан на госуслугах и могут использовать личные данные в своих целях. Об этом пишет «Московский комсомолец». Подчеркивается, что настоящие постановления о штрафах направляются официально заказным письмом или через личный кабинет на портале госуслуг. Работы по замене систем отопления начались в столице. Они проходят в рамках капитального ремонта жилых домов. Как пишет «Москва-24», подобное мероприятие проводится ежегодно сразу после завершения отопительного сезона до начала следующего. Это обеспечивает готовность жилых домов к холодам. В 2026 году планируется обновить внутридомовые системы отопления свыше 720 объектов города. В частности, эксперты заменят изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции и соединительные элементы. Российские каноисты победили на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Венгрии. Золотые медали завоевали Захар Петров и Иван Штыль. Они финишировали с результатом минута 35,90 секунды, пишет РИА Новости. Вторыми стали итальянцы, тройку замкнули бразильцы. Напомню, наши спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Пятница и суббота – пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян. Чаще всего в эти дни деньги тратятся на досуг, рестораны и приобретения в интернете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. В то же время в будние дни общий уровень расходов заметно ниже. Основными тратами являются обязательные платежи и регулярные расходы. Воскресенье оказалось менее затратным днем. Причем доля расходов в выходной увеличивается на продукты и бытовые нужды. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Группа «Лесоповал» — это культовый коллектив, чьи песни знают и поют уже несколько поколений. Все хиты легендарной группы создал Михаил Танич. И вот куда мы хотим привести вас, наши дорогие радиослушатели. Услышать песни «Лесоповала» можно будет 16 мая в столичном академ-джаз-клубе. Группа «Лесоповал» исполнит песню «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и многие другие. Эти композиции звучали из каждого автомобиля, в каждом дворе, узнаваемы с первых строк, потому что давно стали частью нашей жизни. Уникальная возможность услышать любимые песни вживую под качественный звук уже 16 мая для зрителей старше 18 лет. 19.08 в столице. Зовут меня Юлия Степанова. Всем добрый вечер. У нас впереди трио. Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин и Александр Юрпалов.

лидер хит-парада уходящей недели, и не только ее, Михаил Шафутинский, «Последний полет». Радостно то, что в этом году мэтр шансона по-русски сможет побывать на фестивале «Бархатный шансон». Сможете ли вы? Фестиваль пройдет в этом году с 24 по 30 октября в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Кроме Михаила Захаровича в фестивале примут участие Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и другие звезды. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Жизнь — это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
5: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
6: В интернете наберу prisma-okna.ru.
7: Подробности на сайте.
8: Скоро свадьба!

0: в торговом центре Добрыня.
1: Процедуры и природа. Все в любое время года. А лечение – высший класс. Будем рады видеть вас. Санаторий «Зеленый город». Звоните 438-76-91. Санаторий «Зеленый город». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Бусыфал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на jilianov.ru.
4: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 2 8 0 8 2 7.

0: песня, через года объединяющая одноклассники Александра Розенбаума. Через время и пространство летят ваши приветы. Вязьма на связи. Передаю привет своей любимой Марьяне. Мы с ней на фазенде, занимаемся огородом. Я ее очень люблю. И у нас все получится. Мы справимся со всеми делами на огороде. Это сообщение от Александра. Пишите и вы, плюс 7 909 955 103.0.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ 4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Весь май с попутней в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
4: Почувствуй ритм кроссовера Havail Jolion. Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В Havail Center Автолига технологичный кроссовер Havail Jolion от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Выпускники школ в этом году смогут пересдать ЕГЭ по трем предметам. Сделать это можно в резервные дни приема.

экзамена 8 или 9 июля, а также 4, 8 и 25 сентября. Речь о русском языке, математике и одному предмету по выбору. Об этом РИА Новости напомнил сенатор Айрат Гибаддинов. Он также добавил, что первоначальный результат аннулируется, даже если новый оказался ниже. Поэтому решение о пересдаче необходимо принимать взвешенно. Число биометрических кабин паспортного контроля в Шереметьево увеличили вдвое. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани. Мероприятие по расширению провели перед началом летнего сезона. С 9 мая в терминале С были запущены 30 автоматизированных кабин паспортного контроля «Сапсан». Эти системы позволяют проводить процедуру без необходимости обращения к пограничникам, благодаря чему большее число пассажиров международных рейсов смогут самостоятельно пройти контроль при прибытии или отправлении. Воспользоваться кабинами могут россияне старше 18 лет с биометрическими паспортами серии 75 и выше. Сервис работает круглосуточно. Тем временем Италия стала самой популярной страной Европы для отдыха россиян в майские праздники. В текущем году рост спроса на данное направление составляет 23%. Средняя стоимость недельного сити-тура в Рим с перелетом из Москвы на двоих начинается от 190 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. В топ-3 европейских направлений также входят экскурсионные туры во Францию и Испанию. Почти каждый пятый россиянин на майские праздники запланировал устроить себе цифровой детокс. При этом 82% опрошенных собираются активно пользоваться интернет-сервисами. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Так, онлайн-кинотеатрами намерены воспользоваться 34% респондентов, а сервисами для планирования досуга – 13%. Алла Некрасова, Радио Шансон.

премии «Шансон года» Александр Новиков. В эфире радио «Шансон» и его незабвенная шансоньетка 20.07 в столице. Далее нам петь будет также лауреат премии, также многократный народный артист России Стас Михайлов. Меня зовут Юлия Степанова. Всем добрый вечер. Ну а если вы не смотрели вдруг еще юбилейную церемонию вручения премии, вы можете ее посмотреть, когда вам будет удобно, да хоть прямо сейчас на официальных страницах радио «Шансон» в ВК-видео, «Одноклассниках» и на Ютьюбе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Темные ночи» – песня, написанная в 1943 году для фильма «Два бойца». Музыка Никиты Богословского, стихи Владимира Агатова. За годы жизни эту песню исполнили десятки замечательных артистов. И женское исполнение у этой песни есть, и мужское. Прямо сейчас на радио «Шансон» мы с вами послушали версию лауреата премии «Шансон года 2026» Кая Метова. 20 часов 19 минут в столице. Всем добрый вечер.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА, УКРНП 304-526-011-800-121.
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
6: 0+.
7: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
8: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 июня. Совкомбанк Арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: потому что у вас в памяти осталась некоторая информация, которая, возможно, очень скоро вам пригодится. Живой звук, звезды эстрады и шансона, уже полюбившиеся хиты и новые песни. Алла Рид, участница популярных вокальных шоу «Голоса три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», скоро представит новую сольную программу «На перекрестке между строк». Мега-концерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Обязательно будут звучать песни «А в вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые песни на стихи Михаила Гуцериева. Ожидаются и звездные дуэты: Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев придут, чтобы спеть с Аллой Рид. Для зрителей старше 12 лет 14 мая приходите.
1: Накинут бабушки платки.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кулеков.

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Песни нашей победы.

0: а девушки, а девушки потом.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон.
3: Москва, 103.

Политические дебаты в песнях в эфире радио «Шансон» Ирина Круг только что. Михаил Задорин продолжает. Добрый вечер всем, кто слушает радио «Шансон». В следующем часе у нас программа только для вас. Приглашаю принять в ней участие. +7 909 95 103 0. Уже пишите.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. Тенет Т4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж Тенет Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Синяя, белая, черная. О, красная! Дорогой, дорогой! Мне вот это подходит под мой маникюр.
5: Новая «Лада» вместо твоей машины с пробегом. Да еще и по ценам производителя. С дополнительными выгодами и сниженной ставкой по кредиту.
6: Да-да. И это все в дилерском центре «Юникор». Мы выгодно обменяем ваш старый автомобиль на новую «Лада». Официальный дилер «Лада» «Юникор».
7: Не оферта. Подробности в отделе продаж. Услуги кредитования оказывает АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6.09.2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: радио «Шансон» программа по вашим заявкам.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начинается программа «Только для вас» на радио «Шансон». Уверена, мы можем поздравлять в эти выходные еще, по крайней мере, несколько дней друг друга с великим праздником, с Днем Победы, 81-й годовщиной. Сегодня имеются, у сегодняшнего дня, у 10 мая, имеются и свои собственные календарные праздники. И, конечно, наверняка в вашей жизни, но есть люди, которым нужно передать привет или поздравить с днем рождения или еще с чем-то. Так вот, пожалуйста, пишите +7 909 955 1030. Не забудьте о подписи. Направляйте свое сообщение в мессенджер Макс, присылайте смс-сообщение, ну или куда получится. Так вот, сегодня 10 мая, когда какие-то громкие победные марши немного улеглись, очень, думаю,

Программа только для вас на радио «Шансон» продолжается. Плюс 7-909-955-103.0. Пожалуйста, не забудьте про подпись. Жена Ольга передает большой привет мужу Александру Карпову. Хочет передать, как сильно его любит. И пожелание вот такое. Пусть оставит кусочек шашлыка жена Ольга. Это же, теперь это уже сноха Ольга, поздравляет с юбилеем своего свекра Карпова Петра Васильевича. Здоровья и всего самого доброго ему желает. Добрый вечер, едем с отдыха. Передаю привет своему мужу Евгению и детям. Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Круга «Студентка». От Надежды это пожелание. Михаил Круг уже в эфире, в программе только для вас. Пишите, пока есть время. Поздравляйте, передавайте приветы. Всему будем рады.

0: только для вас на радио «Шансон».
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда

Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Лирическая Владимира Семеновича Высоцкого. 10 мая, между прочим, день рождения Марины Влади. Программа, ну, поздравляем, конечно же, программа только для вас продолжается. Лучшим выражением, да, любви и уважения, это все-таки может стать действительно отличная песня. Пишите нам +7 909 955 103 0. Не забудьте о подписи. Продолжим. Шансон. Передайте поздравления мужу Сергею и сестре Галине с праздником. А еще хочу поздравить с днем рождения Анисимову Капиталину Борисовну, мою свекровь. Пожелать ей крепкого здоровья. Далее. Добрый вечер, Шансон. Всех с днем победы. Поздравляю. А мою подругу Надюшу Абухову из города Коммунар Ленинградской области с днем рождения. Желаю ей всего самого прекрасного в этом мире. Друга Ольга. Шансон. Хочу передать привет поселку Жихарева Ленинградской области Большовцевой Леночке. Я ходить научился, чтоб к тебе приходить. Говорить научился, чтоб с тобой говорить. Я цветы полюбил, чтоб тебе их дарить. Я тебя полюбил, чтобы жизнь полюбить. Александр.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilinnov.ru.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцарии через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20.
7: ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
9: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

программе только для вас на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-1030. Пожалуйста, пишите нам. Привет Ивану из города Малоярославец. Я люблю тебя, родной, от Ольги. Добрый вечер. Прошу передать привет всему Хмао-Йогра. Вторые сутки метель, но мы не унываем. Наш округ самый лучший. Держитесь, ребята и девчата. Привет, «Шансон». Мы в бане. Передайте привет маме Ире, дочке Насте, папе Саше, Тане, Леше и Соне от Димы. Привет, любимое радио. Поздравляю всю страну с 9 мая, с Днем Победы, да? Хочу передать привет тигренку Оксане С. от Валеры из Твери. «Шансон, с праздником Великой Победы! Хочу поделиться радостью. Встретились со старшими сыновьями Максимом и Димой, с друзьями Левиными, Сергеем, Светланой и их старшим сыном Димой. Ура, Победа, семья Селезневых!» Знаете, сегодня во многих странах отмечается День Матери, так что это здорово, что вы встретились со своими сыновьями.

приближается к концу. Скоро вылетим, туман не на века. Делать нечего, и я звоню отцу. И отец меня спасает, дурака. Самолетик задрожал на мираже, и от радости лечу я сам не свой. Сапоги размером больше, в багаже так теплее, на носочек шерстяной.

Шансон в программе «Только для вас». Программа продолжается. Шансон, передайте привет мамочке Верочке и Вовочке. Мы отдыхаем после рабочего дня. А у кого на огороде? Всех с праздником Победы. Ну, ладно, здорово написали. А, здравствуйте, радио. Спасибо вам большое за вашу работу. Желаем вам большой зарплаты. Ой, читала бы и читала. А? Желаем вам большой зарплаты. Удачи во всем. Поставьте песню группы «Воровайки» для любимого зятя Тимура. Мы его очень любим. Инна и Денис.

помню, батя, если сильно хотел разозлить маму, он пел: «Помирать нам рановато, есть у нас еще дома жена, да не одна». И мама злилась на него. Ну, ладно, это такой кусочек домашних воспоминаний, домашних радостей. И продолжим программу только для вас. Шансон «Добрый день», большой привет из Санкт-Петербурга от Аюкасова Сагди в поселок Красная Поляна Новосергиевского района. Всех земляков с праздником, мирного неба. Привет, Воронеж, Никитину Дмитрию от Надежды. Люблю его и жду. Следующий привет девочкам. Передайте привет моим девочкам в Тучково, Леночке, Людочке. И поставьте, пожалуйста, песню Кати «Чепчик, крылышки». Светлана написала. Чепик в программе только для вас, Светлана.

Александр Устюгов спел нам песню Владимира Высоцкого. В честь праздника 10 мая отмечается Всемирный день движения для здоровья. В России его называют Днем Зожника. Но я вам так скажу, что знавала я человека, который вот до того, как стал зожником и имел какие-то, ну, небольшие там пристрастия, да, он был гораздо более человечным. Ну, ладно, это мои впечатления. Давайте все будем здоровы. О, спорт, ты мир. Завершать будем программу только для вас. Марианна передает привет своим родителям, сестре Ульяне и брату Максиму, легкой дороги. Здравствуйте, едем из Тулы в Подольск. Передайте привет Александру, я его очень сильно люблю, Екатерина. А, любимому мужу Александру в село Дмитриевка есть привет от жены Ольги. И вот на этом все. Я, Юлия Степанова, пока еще с вами не прощаюсь. Услышимся в следующем часе. А пока лети, лети, лепесток, через запад на восток. Возвращайся, сделав круг. Забыла. Всем мир.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Добро пожаловать в КМ «Гагарин парк». Архитектура со смыслом. Легендарный парк Швейцария через дорогу. А главное, квартиры с богатой отделкой, мебелью и техникой. КМ «Гагарин парк». Первый по призванию. Каркас «Монолит». 420-50-20. ООО «СЗ Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
6: ОСЗ «Группа Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Такие мысли периодически посещают, наверное, всех. Игорь Слуцкий, песня «Туда», хорошо и давно известная нам. 23.04, время столичное, у микрофона Юлия Степанова. Привет всем вам. И мы продолжаем наш праздничный эфир. Сегодня 10 мая, но песни Победы, они всегда с нами. Дальше послушаем «Бумер», «Ордена Деда». И вообще, в эфире скоро будет петь нам Михаил Круг, группа «Лесоповал», Александр Маршал и не только.
1: Парад Победы, деда, деда ордена достану. И живым я вспомню деда. Весна была красива, красива и юна, когда мы с ним встречали День Победы. Я был тогда совсем еще пацан и раздавал гвоздики ветеранам. И я еще, увы, не понимал,

0: деду.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ты правда думаешь, что просто посмотришь и уйдешь?
2: Я просто заеду глянуть.
1: Конечно, все так говорят. А потом находят свой цвет, свою комплектацию.
2: Ну, это же ничего не значит.
1: Значит, особенно когда цена честная. От 1 миллиона 729 тысяч рублей и без лишних условий. И когда таких осталось немного.
2: Где?
1: Нижегородец на Сормовском повороте. ТНТ-4 уже ждет. Реклама не оферта. Подробности уточните в отделе продаж ТНТ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Курочка.

0: Делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Весь май с побудни в загородном комплексе «Русский». Проживание с питанием в собственной рубленой избе 5 дней и 4 спа-процедуры на номер. На территории комплекса работает ресторан, бар, дом игр с няней, прокат и многое другое. 51 тысяча рублей для двоих гостей. Звони 233-8-3.
2: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
3: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
4: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
5: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
8: Живите там, где хорошо. В КМ «Печорский». В квартире с готовым ремонтом, грандиозным закрытым двором и подземным паркингом. Мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Звоните в «Каркас Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Сбербанк». ОСЗ «Нижлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Почувствуй ритм кроссовера «Хавейл Джолион». Наполни дни естественным светом с панорамной крышей. Открой новые места с системой автоматической парковки. Освежи вид улиц с ярким спортивным дизайном. В «Хавейл Центр Автолига» технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей. Подробности по телефону 266-66-14. Не является публичной офертой.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: шансон с оттенком рока. Впрочем, песни Александра Дюмина всегда яркие. Продолжим наш эфир. Всем добрый вечер. Вы слушаете радио «Шансон» и правильно делаете. У нас скоро группа Любе, Максим Олейников, Евгений Григорьев, Холла. И буквально через считанные секунды песня Александра Розенбаума, пробирающая просто, вот знаете, до дрожи. «На войне, как на войне» на радио «Шансон».
1: Шансон. Вместе с начала века.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

глаза. Обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал?

Но день всего лишь несколько часов. И знаю, как и я, ты нашу ждешь ночь.

Вот просто вот спинным мозгом чувствую, как близкие на закате дня уже зовут по имени, а значит, пора прощаться и отправляться домой. Вернусь к вам, обещаю, это будет вторник вечер. Группе «Любэ» огромное спасибо за душевную песню. Ваши выходные продолжаются майские, наши общие с песнями «Радио Шансон». И на прощание пожелаю, чтобы эти дни были наполнены для вас теплом и любовью. Тамара Кутидзе, далее в эфире. Я, Юлия Степанова, прощаюсь.

0: только любовь.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
3: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
4: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
7: ОСЗ группа «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда. Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
2: Она на двор, он со двора.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.

тобой жаль, сказала грустно, мне с тобой на сердце пусто.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

В большие зеркала ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: Не хочу уезжать.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: разлетелись в клочья синие глаза. Заливало поле алая роса.
1: Радио «Шансон».

Я черную розу, эмблему печали, в тот памятный вечер тебе преподнес. Мы оба сидели, мы оба молчали, нам плакать хотелось.

плакать хотелось, но не было слез. В оркестре играет гитара о розе. Шумит полупьяный ночной

шампанским бокал. Любил я когда-то цыганские пляски и пару гнедых

твоей. Ах, как бы хотелось начать все сначала.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки сведенные холодом,

все потерял на дне моря я. Жизнь и любовь и покой. Даже твою фотографию вырвет акула с рукой. Ой-ой-ой. Даже твою фотографию вырвано было с рукой. Ой-ой. Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою...

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Песни веселые, серьезные. Короче, песни за жизнь.
2: Темной ночью
1: на радио «Шанс».

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург.

Девочка где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

задали. Мать сердцем тоскует, сын

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио Шансон. Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья синий соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

холода в холода от насиженных мест.